0: хрена тебе психолог, ты что, в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. Меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Рисовые три группы «Доктор Клоун» приглашают.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Топ-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 27 апреля. Сахар 1 килограмм 65 центов. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 2 литра евро 49. Lidl. Стоит того.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни. А мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами, банком Luminor и бюро кредит.

0: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes finiša servisa kasēs.
1: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка Грюндер 329 евро. Мойка высокого давления Керхер К4 179 евро. Робот газонокосилка Грюндер для участка до 1500 квадратных метров 799 евро. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Стоп инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Утка с начинкой из яблок и специй 1 килограмм 4,49. И творог 500 грамм 2,15. Lidl. Стоит того.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokādo Rimi 500 grami 2,49 €. Cāļu puspārni Gardie putnu fabrika ķekava 1 kg 4,99 €. Pārstrādātās gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
2: Tavai trīk grupa Dr. Klūn priglašējot.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Стоп-инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 27 апреля. Сахар 1 кг 65 центов. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 2 литра 1,49 €. Lidl стоит того.

0: Кассин Укай выгодные цены каждый день. Пятиместный комплект садовой мебели 499 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Металлический садовый навес 3 на 2,5 метра 1199 евро. Кассин Укай. Предложение действует в магазинах Кассин Укай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Утка с начинкой из яблок и специй 1 килограмм 4,49. И творог 500 грамм 2,15. Lidl. Стоит того.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

субботу, 2 мая, по всей стране ожидается сухая и солнечная погода. Будет дуть западный ветер, скорость которого в порывах временами будет достигать 8-13 метров в секунду. Температура днем составит плюс 18-23 градуса. Более прохладная погода сохранится на западном побережье Курзамы и на побережье Северной Видзимы, где ожидается 9-14 градусов тепла. В воскресенье солнце временами будут закрывать облака, которые местами принесут кратковременный дождь, возможно гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже 6-11 градусов, днем достигнет 18-24 градусов. Более прохладный воздух сохранится на части побережья. В день восстановления независимости Латвийской Республики облака частично закроют небо. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха в центральной и восточной частях страны может достигнуть 25 градусов. С 5 мая погода станет более прохладной. All-time favorites.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Rafaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Манай Латвией ир витаминием богата дзервеню гарша он салда меда смаржа. Мана Латвия – манс лапнумс.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
4: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
5: Ar maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši Bonduele 340 vai 400 gramu 99 €. Maksima.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
9: Узманība, узманība. Блокус сэдатай. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto. Taču tev ir tiesības neklusēt, ja blokus viņam ir bail. Neklusē. Aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
10: Стоп инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Утка с начинкой из яблок и специй 1 килограмм 4,49. И творог 500 грамм 2,15. Lidl. Стоит того!

оплата проезда в Риге может стать такой же простой, как разблокировать телефон. Без билетов, без талонов и без лишних шагов. Рига Сатексме запускает исследование рынка для новой системы оплаты проезда. Идея – перейти к открытой модели, где пассажир сможет платить любым удобным способом. Банковской картой, телефоном, QR-кодом или другими цифровыми решениями. Главное новшество – система будет автоматически считать поездки и подбирать самый выгодный тариф. То есть билет как объект исчезает, а остается только факт поездки. Старая система, по словам компании, уже устарела и не поддерживает современные технологии, включая оплату картами напрямую в транспорте. При этом привычные эталонные решения сохранятся, чтобы пожилые люди и люди с инвалидностью могли пользоваться транспортом без изменений. Фактически транспорт начинает думать за нас, за пассажиров. И если раньше нужно было выбирать билет, то скоро, возможно, система сама скажет: «Не переживай, я посчитаю и сделаю тебе самый выгодный маршрут».

Похоже, машина все ближе к моменту, когда водитель станет опцией, а не необходимостью. Nissan представила новое поколение системы ProPilot Assist, и она уже прошла испытания в плотном трафике Токио без участия человека. Прототип самостоятельно выехал с парковки, проехал по узким улицам, шоссе и сложным перекресткам, реагируя на пешеходов, светофоры и даже дорожных рабочих. В основе мощный набор сенсоров. 11 камер, радары и лидары и плюс собственный искусственный интеллект. По словам инженеров, система уже фактически тянет на уровень автономное вождение уровня L4, хотя юридически ее пока классифицируют как L2++. Интересно, что автопилот можно настроить под характер от строгого соблюдения правил до чуть более динамичной езды. Первые серийные машины с этой технологией появятся уже в следующем году. Самое любопытное не то, что машина научилась ездить, а то, что она начала думать осторожнее человека. И, возможно, в будущем лучшим водителем станет тот, кто вообще не держится за руль. Как говорится, поживем, увидим.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Покупка автомобиля – это достаточно серьезный шаг, который мало кто отваживается сделать, не отмерив 7 раз. Чтобы после сделки вас не мучили сомнения, не заплатили ли вы за автомобиль больше необходимого. Важно уметь торговаться уверенно и хладнокровно. Сегодня мы поговорим, как торговаться при покупке автомобиля. Ни для кого не секрет, что, публикуя объявление о продаже машины, продавцы на вторичном рынке уже закладывают в ее стоимость возможность торга. Основная причина для торга – состояние машины и ее ликвидность. Но давить во время торга можно не только на это. Сегодня мы рассмотрим ключевые моменты, которые помогут вам улучшить свои навыки переговоров и выгодно купить машину даже у несговорчивого продавца. Изучите предмет торга. Плох тот переговорщик, который рассчитывает провернуть сделку экспромтом. Как известно, плохая подготовка – хорошо спланированный провал. Поэтому перед тем, как отправиться на встречу с конкретным продавцом, проведите мини-расследование. Изучите цены. Сравните предложения на аналогичные автомобили в разных местах. Используйте онлайн-платформы, чтобы получить представление о рыночной стоимости автомобиля в таком же техническом состоянии, что и ваш кандидат. Держите себя в рамках. Установите бюджет на покупку автомобиля и не уходите за пределы этого лимита. Кстати, при планировании не забудьте, что в стоимость автомобиля также должны войти дополнительные расходы. Страховка, регистрация в ЦСДД, по возможности включите туда сразу транспортный налог. Вам все равно придется платить его как новому владельцу. Хотя некоторые могут и договориться 50 на 50. Осмотр автомобиля. Покупая подержанный автомобиль, важно обязательно провести его тщательную проверку. Даже если продавец ваш хороший знакомый, есть смысл все тщательно осмотреть и проверить. Такая предосторожность сохранит хорошие отношения и убережет вас от рисков. Ведь в автомобиле могут быть неисправности, о которых сам владелец, ваш друг, и не подозревает. Проверка технического состояния. Осмотрите кузов, двигатель, внутреннее пространство и ходовую часть. Обратите внимание на следы повреждений, коррозию и другие возможные проблемы. И, конечно же, история автомобиля. Запросите ВИН и проверьте его историю на предмет аварии или крупных ремонтов, а также угона. Такая предусмотрительность поможет вам оценить реальную стоимость этого автомобиля и узнать о возможных подводных камнях. Например, об аресте автомобиля или запрете на регистрационные действия. Задайте стартовую цену. Помните, как проходят торги в аукционных домах? Тут все то же самое. Важно задать стартовую цену лота. Начните торговаться с той цены, которая ниже вашей целевой. То есть той, за которую вы реально готовы забрать машину. Это позволит вам создать пространство для переговоров. Тут главное помнить, что такой подход к делу является абсолютно нормальным. Обычно продавцы ожидают, что покупатели попробуют снизить цену и не видят в этом ничего плохого. Продолжим после музыкальной паузы.

Сегодня мы рассказываем, как торговаться при покупке автомобиля. Часть вторая. Верьте в то, что вы говорите. Убедите продавца в том, почему ваше предложение справедливо. Для этого приведите в пример аналогичные автомобили, которые стоят меньше. Затем укажите на недостатки рассматриваемого вами автомобиля. Например, пробег, состояние, возраст. Не стесняйтесь открыто говорить продавцу, что его вариант не единственный. Если на рынке много предложений на аналогичные автомобили, укажите, что вы можете просто перейти к другому варианту. Только, конечно же, это надо делать без нажима, чтобы это не выглядело как какое-то хамство или манипуляция. Слушайте и проявляйте терпение. Не спешите с решением. Постарайтесь слушать продавца и формулируйте свои аргументы с учетом его ответов. Избегайте эмоциональных решений. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Самое дестабилизирующее чувство при переговорах – это желание. Чем сильнее вы хотите приобрести конкретный товар или продать что-то, тем слабее ваша позиция в ходе переговоров. Так что возьмите это на заметку. Используйте техники мягкой продажи. Да, звучит странно, ведь продаете здесь не вы, а вам. Но в данном случае речь идет именно о методологии такой продажи. Суть в том, чтобы оперативно выстроить с вашим оппонентом качественные партнерские отношения, причем плавно и без нажима. Обозначьте проблемы и путь их решения. Если вы понимаете, что в автомобиле есть к чему придраться, используйте эти недостатки как аргумент для скидки. Причем подавать скидку нужно именно как вариант решения проблемы. В конце концов, вам потом еще тратить деньги на то, чтобы довести до ума ваше приобретение. Попробуйте выбить для себя доп. Услуги. Победой в переговорах с продавцом может стать не только скидка на машину. Если владелец не готов снижать цену на автомобиль, попробуйте договориться о дополнительных услугах. Например, бесплатная замена масла, покупка страховки или аксессуары, которые нужны для этого автомобиля. Можно попросить комплект хорошей резины. Готовьтесь идти навстречу. Качественные переговоры – это всегда компромисс. В большинстве случаев идеальная цена для обеих сторон находится где-то посередине. Будьте открыты к переговорам с продавцом и готовьтесь рассмотреть различные варианты. Только не соглашайтесь на те условия, которые вас не устраивают. Компромисс – это прежде всего партнерское соглашение. Главное – не оступиться в финале. Когда вы достигли соглашения, убедитесь, что все аспекты сделки четко зафиксированы. Желательно не только на словах, а на бумаге. Обязательно проконтролируйте правильность заполнения документов и гарантий, обещанных продавцом, чтобы потом не оказалось, что про коврики новые, про зимнюю резину в придачу вы не договаривались. Ну а если что-то вдруг пойдет не так, не отчаивайтесь. Уметь торговаться – это искусство. Одни делают это интуитивно, а другим требуется немного практики. Хорошая новость в том, что теперь у вас есть стратегия и первый, пусть даже не самый лучший, но опыт.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Топ инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 килограмм 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 килограмм 2,79. Lidl стоит того.
2: TV3 группа Айцина. Балтийс нетекмигакайс бизнеса и лидерибас форумс. Baltic

Кажется, машина — это удобство. Но если посчитать честно, иногда это самый дорогой абонемент в жизни. В латвийских реалиях содержание автомобиля оказывается ощутимо дороже, чем кажется на первый взгляд. Если взять машину примерно за 20 тысяч евро, за 3-5 лет она теряет около 7-8 тысяч в цене. Это уже минус 120-200 евро в месяц, просто из-за амортизации. Добавим регулярные расходы — страховка, техобслуживание, налоги, парковки и еще примерно 100-200 евро в месяц. И, конечно, топливо. При цене около евро 70 за бензин и евро 90 за дизель, даже при умеренной езде выходит еще 120-200 евро в месяц. В итоге реальная стоимость владения примерно 350-600 евро в месяц. Конечно, зависит от того, какой у вас автомобиль и какой объем. И это без крупных ремонтов или неожиданных трат. Главный сюрприз в том, что больше всего съедает не бензин или дизель, а тихое незаметное обесценивание. Машина не копит деньги, она их мягко растворяет во времени. Вот вам и ответ, почему современная латвийская молодежь не стремится сдавать на водительское удостоверение или покупать сразу автомобиль. Потому что у них возникает вопрос, а стоит ли этот комфорт своих ежемесячных прощаний с евро?

0: выкупывать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
1: Металлолом «Сталмец», давай. Много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
2: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец». Получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.ЛВ». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом «Сталмец», давай.
3: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Использовать 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
4: Соль и Мар. Неделя испанской и португальской кухни. Йогурт 135 грамм 99 центов. Колбаса чоризо 260 грамм 3,29. И вяленая ветчина хамон сирано 240 грамм 4,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
7: Утро начинается не с кофе, а с...
8: Из-за своих ужасных фильмов и отвратительной актерской игры. Сам дурак! Сам дурак! Как бы ответ уровня, в принципе, мне кажется...
9: Ну, серьезно?

0: Бастеншем, экспертами банка Luminor и бюро кредитной информации. Каждый вторник после 8 утра и в повторе по субботам в 12:00. Поговорим о том, как не попасться на ловки мошенников, защитить себя и свои деньги в современном мире.
1: Рубрика «Код мошенников» на волнах ТОП Радио, где мы разбираем различные мошеннические схемы. И рубрика выходит по вторникам, с повторами по субботам. Слышишь нас это в субботу, значит, слушай, не пропусти следующий актуальный выпуск во вторник. Ну, а сегодня у нас, во-первых, в гостях Мария Цалма. Мария, привет.
2: Доброе утро.
1: Эксперт по предотвращению и мошеннических...
2: злодеяний, мошеннических
1: банка,
2: схем.
1: Банка Luminor. Ну и, конечно, Элвис Страздинш. Элвис, здравствуй.
3: Лабрит.
1: Да, лабрит. Ну, сегодня мы про мулов денежных будем говорить, насколько я знаю.
3: Я про мули. Es, kad nobūvu savu vakaru video par naudas muļiem, man pirmo reizi bija tā, ka pilnīgi cilvēki zvanīja un rakstīja komentārus, cik šī tēma ir aktuāla un ka par to obligāti vajag stāstīt skolās un visur, kur cilvēki kļūst par šiem te naudas muļiem.
1: Давай я быстро расскажу, кто это такие, да, потому что, если мало ли кто-то не слышал наши предыдущие рубрики, да, денежный мул, то есть человек, который твои украденные вот эти деньги, мошенники, которые деньги у тебя украли, они их не забирают прямо сразу на свой счет. Конечно, этого делать не будут. Есть подставные счета, и эти люди, которые вот предоставляют свои подставные счета, либо предоставляют свои услуги, они являются денежными мулами. Также те же самые люди, которые снимают деньги в банкоматах и передают мошенникам. И вот прочее. Короче, они участвуют в этой схеме именно по передаче денег, потому что мошенники никогда не действуют напрямую. Я правильно примерно объяснил?
3: Я считаю, что подумайте, если сайт, и пытаюсь, но с кратной конту на ауду, то viņš varētu atrast pāris minūtēs.
1: Nu, da.
3: Un tāpēc vienmēr ir tie starp slāņi, kuriem laiž cauri naudu, un tas varbūt nav pat viens mūls, bet vairāk mūļi. Un, Marija, kā jums ir jūs bankā sastopoties ar naudas mūļiem bieži, un kāds ir jums tas vecums, kas varētu iezīmēties?
2: Я думаю, что мы потом уже между собой поговорим так, чтобы не смешивать звонок и наше прямое общение. Поэтому лучше, наверное...
1: Мария потом расскажет.
2: Да, Мария, да, потом уже.
1: Давай сначала ты.
3: Запрету?
1: Да.
3: И я. Ну, манс новеруемся так, что наудс муль парсера ира вайну яунеши, курим грибас пепелнитес, вайри бездебнеку, вай бездприемнеки. Некем персонам, кажешь, пенак цела клад, самакса науду, изведешь у ставу вады, пеймерно ту револуту, вай... vai PSR, vai vēl kaut kādus šos te kontus, un pēc tam savu šiem kontiem tad veic šos maksājumus. Nu, vai arī seniori, protams. Un pārsvarā, jā, tie ir tātad bankas konti, bet ir arī gadījumi, kad fiziski cilvēks atbrauc pēc skaidras naudas vai arī pēc bankas kartas, izņem šo naudu un pēc tam nogādā kaut kādā veidā krāpniekam. Un parasti piesaist šos cilvēks rādi draugi. Sociālos tīklos ir interesanta reklāma, ka tev ir jāpiedalās telegrāma zvanā un tu nopelnīsi 200 eiro. Un tev telegrāma zvana laikā jāparāda dokumenti, jāpagroz galvu pa labu, pa kreisu un visu. Un izrādās, ka viņi ir piemontējuši šo telegrāma zvana to video ierakstu kā kameru datoram un patiesībā cilvēks tikko izgāja to KYC un uz savu vārdu atvēra kontu. Un tieši vakar man sociālos tīklos bija gadījums, kur sieviete stāvēja, man paziņa stāvēja pie bankomāta un viņai priekšā kāda cita sieviete, vecāka sieviete ņēma nost naudu no bankomāta, 50 pēc 50 un bez bankomāta viņai atteicās dot vairāk naudas un šī sieviete teica, ak, Dievs, kāpēc man nedod vairāk naudu? Un tad tā mana paziņa sāka prasīt, kas noticis, nu, kāpēc jums vajag tik ļoti tos, viņai pilna soma ar naudu, ir 5000 eiro. Un izrādās, ka viņai bija policists zvanījis un bankas pārstāvs un vispārējie, un visu dienu viņu apstrādāja, un tagad viņai vakarā bija jānoņem naudu un jādod naudas mūlim. Par laimi bija mana paziņa, visu šo nofiksēju un nodevu policijai, policija atbrauc pakaļ šai sievietei, un cerams, ka šos te naudas mūjas arī savāc. Bet, nu jā, sekas par šādām darbībām, par būšanu par naudas mūli ir diezgan dramatisks. Pirmkārt, man bija gadījums, kur kāda ģimene nebija trūcīgo statusu, jo vienam bērnam no ģimenes bija Revolut konts, kur apgrozījums bija 20 tūkstoši gadā, viņš bija pārdevis pa 200 eiro.
1: Ā, un daži nezināl, un prosto pradal svoju, za 200 eiro, un pradal svoju revolut šot kakomu-to дядечке, который дал ему 200, и говорит, все, спасибо. И на его счету вращались деньги, а это все видит налоговая, правильно?
3: Jā, tieši tā. Ой. Un beigās 200 eiro izvērtās par daudz lielākām problēmām. Tāpat var arī aiz restēm nonākt. Es neesmu saņēmis statistiku, vai kāds ir bijis, nu, vai kāds sēž cietumā, bet es pieņem, ņemot vērā, cik nenormāli daudz Latvijā ir naudas mūļu. Es esmu droši, ka kāds arī sēž aiz restēm.
2: Sēž.
3: Un tad... jā. Un tad vēl ir arī tāds interesants gadījums, kad caur pikšķerēšanu dabū kontu, tu ieeji it kā bankā, un tu tur autentificējies, ievada PIN 1, Smart ID PIN 1, pēc tam PIN 2, un kāds pārņem tavu bankas kontu, nu ne pārņem, bet pievieno ierīci. Tāpēc es visiem klausītājiem iesaku ieiet savā internetbankā un paskatieties, vai visas piesaistītās ierīces, kas jums tur ir, vai jūs tiešām viņas atpazīstat.
1: Tā, kā
3: un,
1: tas
3: ko darīt? Jā.
1: A kā tas sdēlēt, kā pravērīt, kākī ierīces?
3: Jā, nu tur būs jāpameklē, un man arī drīz būs video par šo, tā kā varat piesakot manas izstāstīšu, kā katrā bankā pārbaudīt, kādas ierīces.
1: Это именно в банке, да, надо проверять, какие устройства к твоему банку подключались. Все, понял.
3: Nu, un ko darīt tālāk? Nu, protams, ja tu uzzini, ka tu esi naudas mūls, piemēram, arī paši apkrāptie, paši upuri, bieži vien ir naudas mūļi, viņi, piemēram, investē naudu, un tad viņiem saka, nu, slīta vienāks peļņa, bet tev daļa no tās peļņas būs jāinvestē atpakaļ. Patiesībā šī peļņa ir ienākusi no citiem apkrāptajiem.
1: Uh-huh.
3: Un viņi pat nezina to, ka viņš šajā brīdī ir naudas mūļi. Un ko darīt, kad tu saproti, ka tu esi naudas mūls, nu ir obligāti jāvēršas policijā un arī bankā, jo jāatradīs tevi pirmo, nevis tu noziņos, problēmas būs daudz, daudz lielākas. Un nav tā, ka mūsu attiecīgās iestādes neredz, ka jums tur ir milzīgs apgrozījums pēkšņi kontā.
1: Elvis, а расскажи, пожалуйста, про этот случай, когда на твой счет, например, вдруг прилетает какая-то определенная сумма денег, да, и потом звонит кто-то, говорит, ой, извините, по ошибке мы отправили вам эти деньги, это вся моя зарплата, у меня ребенок, это пособие, верните, пожалуйста, но вот на этот, на другой счет. Ты тогда, тебя таким образом вовлекают в эту схему как денежного мула, правильно же?
3: Я шадос гадима, сори, никогда не дрикс. Ja, piemēram, tev, pat ja tev draugs saka, klausies, tev kontā ienāks nauda, izņem skaidrā naudā un atdod man. Nekādā gadījumā nedariet tā, jo, tiemžēl, manā pieredzē ir arī tā, ka draugi padara savus draugus par naudas mūļiem, tā kā neklausiet.
1: Nu, nesaznāciņa daži viņi mogu to dēlēt, viņi neznājot prosto tam, kā būtu būtu visu normāļa, ir prosto nūžan kakoto šķot, un vot
2: он... Ну, или кажется, что если один или два раза сейчас это все прокатит, ловят там кого-то, кто прям такой заядлый мошенник, а мы тут всего лишь тут пару раз...
1: Так не работает. Все равно ты участвуешь в схеме и, скорее всего, кого-то ограбили предварительно. И когда эту цепочку все начинают распутывать, этот клубок, ты становишься просто соучастником, правильно же?
3: Jā, jā, tieši tā. Protams, ka būs varbūt kaut kāda vaina mīkstinoša apstākļa, ja tu to nezināji, bet nu, pēc likuma tu nedrīkst dot pieejas savam kontam nevienam citam.
2: Ну, о том, что ты не знал, тебе еще придется доказать. Поэтому тут, к сожалению, весь этот процесс не сильно приятный.
1: Потому что очень сложно разделить тех, кто реально не знал, и тех, кто делает вид, что он не знал. Потому что, естественно, все скажут, что они не знали, даже если они специально это будут делать и намеренно и знали, что они...
3: Ну, короче, да. Крапник и то стастись, это полиция поним цвета, то венка же стастись, что не кого не знаю. Да. Тем же, драуг, ты стал не страдать.
1: Не страдать, потому что мошенники и тебя, ну, и таким образом тебя тоже обманывают. Они очень часто говорят молодым ребятам, да, говорят, да, слушай, дай мне свой кон, даже если тебя поймают, ты несовершеннолетний, тебе за это ничего не будет. Дети в это верят, а по факту оказывается какая-то ответственность предусмотрена, ну, или в крайнем случае на родителей. Поэтому, ну, в первую очередь, надо говорить с детьми, правильно весь об этом? И рассказывать им.
3: Что, типа... Un skolās skolotājiem lūdzu runājot ar saviem jauniešiem, sevišķi jūs redzat, ka kāds tur sāk nākt uz skolu un teikt, kad, ka viņš nemācīsies un viņš pelna dienā vairāk nekā skolotājs, tas ir reāls gadījums. Momentā izsauciet uz pārunām, iesaistiet iestādes vecākus, jo visticamāk, ka šeit kaut kas nav tīrs un ļoti liela iespēja, ka viņš ir naudas mūls.
1: Окей, Эл, спасибо тебе. Ну, поправляйся.
2: Ждем
1: тебя на следующей неделе. Да, спасибо. Ну, мы сейчас дальше обсудим уже все детали уже с Марией, ладно?
3: Давай,
1: хорошего тебе. Ну,
4: да, вот. Я еще хочу добавить тоже немного для понятия, что сеть денежных мулов, ну, в первую очередь, да, по прямую с мошенничества ты получаешь деньги, чтобы их куда-то передать. Но они тоже могут быть проданы счета уже в... как бы в процессе легализации этих средств, которые даже не обязательно от мошенничества, это могут быть тоже другие средства от других преступлений, но в любом случае, что ты продаешь счет, и ты не знаешь, что там потом происходит, это может быть или по прямой от мошенничества, это может быть уже дальние...
1: Ну, какие-то другие действия, да, легализация средств. Да. И, в принципе, ты, как владелец этого счета, становишься, опять же, ответственной персоной, да?
4: Да, именно ты ответственна за то, что происходит на счету, который открыт на твое имя. Это всегда надо понимать.
1: А банк это как-то, ну, отдельно прописывает, да? Это вот тем самым счетом, что мы обычно не читаем. Наверняка это есть в каждом...
4: Это по закону. Это даже криминал ИКУМС. Это не только наше, это криминал ИКУМС. Ну, иначе это не было бы, ну, незаконно.
1: Да, совершенно верно.
4: Ну, что еще я хотела сказать, что эти все денежные молы, легализация средств для самих мошенников – это услуга, которую они покупают. Это даже другая организация, да, которая предоставляет денежных молов как услугу.
1: То есть мы говорили тут в прошлые разы, да, что это структура, у которой есть менеджеры, супервайзеры, есть CEO, есть офис, есть там в офисе стоит кулер, кофейный аппарат, зона отдыха всего, и тимбилдинг. Да. У них есть планерки, у них есть прочее. Кроме того, у них есть различные сервисы и услуги. Они могут купить базу, они могут могут предоставить какие-то определенные услуги программисты. И в данном случае есть люди, которые для них отмывают, как бы, да, эти деньги, что ли,
4: да,
1: получается.
4: Да, да,
1: и это отдельная организация,
4: да?
1: Их
4: и
1: услуга.
4: Они, да, они идут там куда-то, скорее всего, ну, я думаю, что отдаленно переписываются, там,
1: ну,
4: договариваются за условия, и это уже другая организация, организованная группа, которая предоставляет эти денежные.
2: Да, могу сказать, что многие думают, ну, хорошо, мне прислали на счет, я отправил дальше, у меня тут суммы никакие не задерживались, или если задерживается какая-то сумма, то вот мне эту сумму попросят вернуть. На самом деле не так. В случае, если вас по такому поводу задерживает, то считается весь оборот. И даже не, ну, сначала просят вернуть всю сумму, в принципе, вообще переведенную через вас. В каких-то случаях я слышала, что просят, именно если это, допустим, во власти больше налоговой, тогда высчитывается налог и задолженность вешается на тебя. Если ты, вот я знаю, что, к сожалению, у нас такие случаи были часто, люди попадают в такие ситуации, когда как раз-таки отправляются жить в другую страну, и тогда, конечно, как и последствия, еще и депортация. Поэтому, да,
1: ребят,
2: друзья,
1: последствия
2: это...
1: максимально серьезно. Но в первую очередь, ладно, там, взрослые должны понимать, что вот это вот, давайте скину сумму, ты мне ее обналичишь и прочие вот все эти махинации. Ну, примерно взрослые понимают, что что-то здесь нечисто. Но дети, они думают, что все окей. И вот это, к сожалению, вот эта байка, в которую они верят, это сказочка, что, да, они же не знают, как деньги, что не бывает такого, что деньги на тебя падают с небес. Они же думают, что
2: вот
1: во взрослой
2: Сережка
1: жизни...
2: ходит, крутой, да, себе, да, все, да, покупает.
1: Да,
2: жизнь
1: у меня...
2: купил, он же кроссовки купил, у него все супер.
1: Да,
2: вообще.
1: У меня папа ходит на работу, он приносит оттуда деньги. Что он там делает? Да черт его знает, ну как-то же у него получит, да я тоже так могу. Что там надо? А, просто же нажать кнопку перевести деньги? Ну вот просто схема, это же тайна, которую никто не знает, и мы только тебя в нее посвятим. Дети очень доверчивы в этих вопросах. Поэтому ты им это рассказываешь, эту сказочку, говоришь, тебе ничего за это не будет. Да, может быть, это как-то не очень легально, но ты же тоже маленький, ты же несовершеннолетний, же все в порядке. И потом, когда арестовывается имущество твоих родителей, когда там уже пошло-поехало все последствия, ну, тогда уже получается, что, ой, а что, меня обманули, что ли? Не дожидайтесь этого. Объясняйте своим детям все заранее.
4: И чаще всего даже, например, там в техникуме один сказал, ну, согласился быть денежным молом, и потом его спрашивают еще завести туда. И чаще всего
1: друзей,
4: это,
1: да,
4: и
1: приведи,
4: есть этот фактор, что,
1: да,
4: к тебе приходит не какой-то там...
1: Твой друг,
4: Вася,
1: который говорит, слушай...
4: А,
1: говорит,
4: да, а приходит друг, говорит, вот, я так заработал,
1: смотри,
4: хочешь,
1: у меня новый
4: тоже
1: телефон.
4: Они ищут, да, И как бы когда это уже друг, это ну не кажется, ну он же сделал, он же не сидит сейчас в тюрьме, он передо мной, все в порядке.
1: У них есть реальный пример успеха и очень простого заработка. Так что еще раз и просто громко заявляем, говорите со своими детьми, рассказывайте это, дайте им послушать этот выпуск в субботу еще раз, когда это будет повтор. И все последствия, которые они, к сожалению, будут. Не бывает такого, что все что-то произошло без последствий. Мария, может, быстренький вопрос? Нас слушатели в прошлый раз спрашивали, когда банки выдают кредиты, и когда получается, что, допустим, для того же денежного мула открывается счет, и начинается вот этот вот большой-большой оборот денег, или начинают на этот счет брать много-много кредитов. Разве не это ли подозрительно для банка, чтобы взять как-то и начинать сразу резко ограничивать счет, не дожидаясь, пока там начнутся у людей большие-большие проблемы?
4: Ну, а как ты будешь знать? Ну, конечно, если бы мы знали, что вот это пришел денежный мул, мы сразу ограничили без проблем. Это не так, что... Это так же, как любые другие мониторинг транзакций. Тебе надо сначала идентифицировать. И, конечно, часть ты можешь увидеть, но часть пройдет тебе невидимо. И это, это нормально, это так может быть. Поэтому все счета мы никогда не найдем. Ну, конечно, банк не заинтересован в том, чтобы у него были бы денежные мулы. Например, в последнее время с этим, то, что Элвис тоже рассказал пример, в последнее время намного больше денежных мулов вообще не связано с банком. Они те, которые приходят за наличкой, те, которые приходят к жертвам телефонного мошенничества, забирают карточку, идут в банкомат и сами снимают деньги. Либо у них вообще счета нет.
1: Либо прям наличку забирают, приезжают.
4: Да, именно. В последнее время.
1: Я разговаривал с женщиной, которая тоже так приехали, взяли, она говорит, отдала какую-то сумму, она говорит, давайте по камерам посмотрим, найдем этого человека. Я говорю, найдем. Это мол, да. Это такой же обманутый человек. Ну, конечно же, она понесет какую-то наказание. Деньги вряд ли там найдешь. Она их передала дальше. И все, и дальше пошли они куда. И где-то
4: полиция
1: там...
4: уже дальше работает. Они ищут.
1: Нет, это
4: они
1: однозначно надо искать.
4: Потому что у каждого, это как схема пирамиды. Есть денежные мулы, и всегда есть кто-то выше, с кем он разговаривает. У того тоже есть кто-то выше, с кем он разговаривает. У того тоже есть кто-то выше, с кем он разговаривает. И так далее. И полиция ищет этих маленьких, самый маленький за то, что он взял деньги, отдал дальше, куда-то передал. Это все, это денежный мул, у него есть ответственность.
2: Своя, да.
4: Да. С него будут искать следующий этот...
2: звено, и дальше будут пытаться пробираться куда-то уже больше.
1: В общем, в любом случае сообщать в полицию. Ребят, все,
2: сообщите
1: как обычно.
2: Сообщите в полицию, разговаривайте с вашими детьми, разговаривайте с вашими родителями. Сейчас это серьезная проблема. И будьте сами бдительны, потому что в тот момент, как только мы немножечко расслабимся, пожалуйста, нам
1: самый
2: сообщай.
1: Неожиданный момент, да. И не помните, что...
2: Какую-то важная новость.
1: Во-первых, банки никогда, банк Luminor напоминает вам, что никогда не просит сообщать там пин-коды, карточек обратной стороны там или смарт-айди ввести. Это не происходит обычно. Это уже красные флаги. Это надо быть внимательным и бдительным. Также позаботиться и о своей кредитной истории. Вы можете в кредит информации сбирать, потому что они предоставляют данные о финансовой дисциплине компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Прежде чем доверять, проверьте на КИБ-ЛВ или себя, или ту компанию, или того человека, с которым вы собираетесь работать. И слушайте рубрику «Код мошенников», где мы по вторникам рассказываем самое важное, самое последние какие-то новинки, можно сказать, из мира вот этих вот мошеннических действий. А также повторы по субботам, поэтому если ты слышишь это в субботу, значит, повтор слушай нас, актуальный выпуск во вторник. Мария, спасибо.
0: Это был «Код мошенника». Актуальный выпуск во вторник в 8:00 в утре.

0: Cienījamie pasažieri, te lidmašīnas kapteinis. Mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltic lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi, Barcelonu un citiem galamērķiem. AirBaltic.com.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.
3: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2ЛВ и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнаете друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
4: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts. Un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
5: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
6: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
5: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Луминор и бюро кредитной информации.
7: Купи телефон и наслаждайся весной, общаясь и снимая лучшие моменты с близкими. Бери новый Samsung A57 за 559 евро. И вместе с услугой Restart Plus плати гибче. А Xiaomi Redmi Note 15 всего за 149 евро. Будет отличным помощником в твоей повседневной жизни. Ищи в ближайшем салоне Bitte и на Bitte.lv. Bitte.
8: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Кековский край, рядом с торговым центром А7.
9: Манай Латвией ир витаминим богата дзервеню гарша он салда меду смаржа. Мана Латвия – манс лапнумс.
10: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulova nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
11: Top, top, top! Ir virzība, kas pārtopa pārliecībā un klusums uzrāvienā. Tā ir jauda kvadrātā. Audi Q5 plug-in hibrīds, radīts, lai būtu ārpus rāmjiem. Sajūti Audi Q5 plug-in hibrīda uzrāvienu ar ietaupījumu līdz 23 000 eiro.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 4. maijam tomāti ķekaros 2,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 €. Rimi.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 70.

0: 5,99 eiro kilogramā ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi maksima.
1: Пусть дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
3: Магазины ЛАЦ представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
4: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
5: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 килограмм 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 килограмм 2,79. Lidl стоит того.
6: Прямо сейчас.
7: Прямо сейчас песни из топ-20.
6: Это топ-20.
7: Место номер 2.

0: 24. novembri. Рига.
1: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чековский край, рядом с торговым центром А7.
2: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. Йогурт 135 грамм 99 центов. Колбаса чоризо 260 грамм 3,29. И вяленая ветчина хамон сирано 240 грамм 4,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.

0: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чековский край рядом с торговым центром А7.
1: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

0: Cienījamie pasažieri, te lidmašīnas kapteinis. Mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltic lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi, Barcelonu un citiem galamērķiem. AirBaltic.com.
1: КВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница? Мне бывает грустно. Поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив. 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Риме».
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Открой для себя Кривит в твоем магазине Lidl. С четверга походные ботинки 16 евро. Рыболовная удочка в комплекте 29 евро. И туристическая палатка 45 евро. Lidl. Стоит того.
5: Весной в Бите легко можно купить все нужное с дополнительными бонусами. Купи телевизор Samsung 55 дюймов за 527 евро и получи в подарок ручной пылесос. А если хочешь вдвое больше, купи Samsung Galaxy A16 за 219 евро и получи второй такой же всего за 1 евро. Ищи в ближайшем салоне Бите и на Бите.ЛВ. Бите.
6: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
7: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
8: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане Макдоналдс рядом с торговым центром А7 в Чеховском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Делюкс с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом Макдоналдс в Джутас Крусткалны. Чеховский край рядом с торговым центром А7.
9: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2ЛВ и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнаете друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
10: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
11: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
10: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредит.

0: времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos 400 gramu cāļu pusspārnu 1,29 € un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3,49 €. Kilograms sarkanās paprikas 2,89 €. Saldskābmaize ķelmēni 1,29 € un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic

0: Утро начинается не с кофе, а с...
1: Из-за своих ужасных фильмов и отвратительной актерской игры. Сам дурак! Сам дурак! Как бы ответ уровня, в принципе, мне кажется...
2: Ну, серьезно,

0: Ускусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Кековский край, рядом с торговым центром А7.
2: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3LV.

0: спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
1: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Кековский край, рядом с торговым центром А7.
2: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата саймитиска с дарбибс вейцаем.
1: Весной в Бите легко можно купить все нужное с дополнительными бонусами. Купи телевизор Samsung 55 дюймов за 527 евро и получи в подарок ручной пылесос. А если хочешь вдвое больше, купи Samsung Galaxy A16 за 219 евро и получи второй такой же всего за 1 евро. Ищи в ближайшем салоне Бите и на Бите.ЛВ. Бите.

world. United Club Lovers.

favorites. Stop.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.